Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно.

Иисус рассказал еще одну притчу. Он хотел, чтобы люди, слушая его, над многим задумались и многому научились. Вот она. Жил-был один пастух, у которого было много овец. Он очень любил своих овец и всегда хорошо о них заботился. Но одна из его овец была очень непослушной. Она всегда отставала от стада или уходила в другую сторону. Но каждый раз пастух возвращал ее. И вот однажды пастух не заметил, что овца отстала. Глупая овца. Она не могла хорошо заботиться о себе. Она не могла сама найти хорошую траву. Она не могла найти хорошее место для водопоя. А главное, она не могла защитить себя от диких зверей, которых было так много вокруг. Когда пастух пришел с овцами в пустыню, он начал пересчитывать их. Он знал, что у него 100 овец. Но сейчас он насчитал только 99. Пастух пересчитал овец еще раз, но одной овцы не хватало. Пастух сразу понял, какая овца потерялась. Он знал всех своих овец, даже по именам. Может быть, она ушла недалеко, а может быть, она упала в яму и сломала себе ноги. Может быть, на нее напали дикие звери, и она лежит, растерзанная на дороге. «Я должен найти ее», — думал пастух. И, оставив остальных 99 овец, пастух пошел искать потерявшуюся. Долго искал пастух и, наконец, нашел ее. Счастливый, он взял ее, положил на плечи и понес. Только придя в пустыню, где его ждали остальные овцы, он спустил ее на землю. Теперь у него опять было 100 овец. Через некоторое время, придя домой в селение, пастух сказал своим друзьям: «Порадуйтесь вместе со мной. Я нашел свою пропавшую овцу». И все радовались вместе с ним. Так же много будет радости.

У одного человека было два сына. Старший был всегда хорошим и послушным. Сначала младший сын тоже слушал отца. Но вот он вырос и, придя однажды к отцу, сказал: «Отец, я хочу, чтобы ты сейчас отдал мне мою долю наследства». Отец сделал так, как он просил. Так внезапно младший сын стал богатым человеком. И он подумал: «А почему бы мне не пойти жить в какую-нибудь другую страну?» И, взяв все свои деньги, он ушел из дому искать счастье. Придя в незнакомую страну, он остался там жить. Все ему здесь очень нравилось. Каждый день он покупал себе самую вкусную еду и каждый день покупал себе всякие красивые вещи. Но работать он не хотел. Он не зарабатывал денег, и поэтому очень скоро все деньги, которые он взял с собой из дому, кончились. И вот он стал очень беден. Кроме того, страну, в которой он жил, постигло несчастье. Слишком много дождей выпало в тот год, и все зерно сгнило в поле. Урожаи были очень плохие. Все бедные люди стали голодать, потому что зерна в стране было мало, и хлеб был очень дорогим. Только богатые могли позволить себе купить хлеб. А молодой человек, потратив все свои деньги, стал очень бедным и вынужден был, как все бедняки, голодать. Однажды, не ев уже несколько дней, он подумал: «Мне надо пойти к какому-нибудь богачу. Может быть, у него найдется работа для меня. Тогда я ее сделаю, а он меня за это накормит». И действительно, в одном богатом доме он получил работу. Он должен был пасти свиней. Каждый день свиньи получали мучную похлебку. Они с жадностью набрасывались на еду. Молодой человек стоял, смотрел, как свиньи едят, и ему тоже очень хотелось мучной похлебки. Но никто не приносил ему ничего. Богач просто забыл о еде для молодого человека. Так прошло несколько дней, и молодой человек стал задумываться над всем тем, что произошло с ним за последнее время. Он понял, что совершил много неправильных поступков, и стал раскаиваться в них. Он вспомнил свой дом, своего отца. Он вспомнил еду, которую ел дома. «Слуги моего отца всегда получали еды вдоволь, а я голодаю в этой далекой стране», — думал он. И ему захотелось вернуться к себе на родину, домой. «Я пойду к отцу и скажу ему: отец мой, я согрешил против Господа и против тебя. Я знаю, что не могу быть больше твоим сыном, но разреши мне быть твоим слугой», — решил молодой человек.

Молодой человек отправился в обратный путь. По дороге он спрашивал себя, не рассердится ли отец, увидев меня, не прогонит ли он меня. Но, подходя к своей деревне, он увидел стоящего на дороге человека. Он сразу узнал его. Это был его отец. Но как же он изменился за это время? Он очень постарел и похудел. Отец тоже узнал сына и поспешил ему навстречу. Со слезами на глазах он обнял сына своего и стал целовать его. «Отец», — сказал молодой человек, — «я согрешил против Господа и против тебя. Я не могу быть больше твоим сыном». Но счастливый отец ничего не хотел слышать. Он позвал своих слуг и сказал: «Принесите скорее одежду, чтобы мой сын мог снять эти грязные лохмотья». Слуги принесли красивую одежду, обувь и различные украшения. Молодой человек вымылся, переоделся и стал очень красивым. «Надо устроить большой праздник», — продолжал отец. «Мой сын вернулся домой. Я так боялся, что больше никогда не увижу его. Я боялся, что он погиб в дороге, но он жив, он пришел домой, и я так счастлив». Слуги радостно принялись за работу. Они закололи теленка, зажарили его и созвали много народа на праздник. Люди пили, ели и были счастливы. Старшего сына в это время дома не было. Он был в поле. Вернувшись вечером в деревню, он услышал, что в доме отца праздник. «Что случилось? Почему праздник дома?» — стал спрашивать он слуг. «Твой брат вернулся, и твой отец по этому поводу велел заколоть теленка и позвать людей. Все празднуют возвращение твоего младшего брата», — отвечали слуги. Как же рассердился старший сын, услышав это. Он даже не захотел войти в дом. Поэтому отец вышел к нему во двор и спросил: «Почему ты сердишься?» Старший сын ответил: «Я все эти годы работал. Я ни разу не ослушался тебя. Но ты ни разу не заколол даже самого маленького козленка, когда я праздновал со своими друзьями. А теперь, когда блудный сын вернулся, ты заколол целого теленка». Опечаленный отец сказал: «Сын мой, ты всегда был вместе со мною. Все, что принадлежит мне, принадлежит и тебе. Почему же ты не радуешься, что твой брат вернулся живым и здоровым в дом?» Вот какую притчу рассказал Иисус своим ученикам. Даже если ты и согрешил, но раскаялся, как это сделал младший сын, то ты всегда будешь прощен Господом, как блудный сын был прощен своим отцом. Но если ты возгордишься, то ты никогда не будешь счастлив, как это случилось со старшим сыном.

0: Сила прощения. Если враг твой голоден, накорми его. Послание к римлянам, 12 глава, 20 стих. «Витя, сходи-ка, пожалуйста, в магазин за хлебом», — попросила Нина Ивановна своего 12-летнего сына. «Нет, мама, в магазин не пойду», — ответил он. «Лучше давай я подмету пол или даже посуду помою, но в магазин не пойду». «Но я уже все это сделала», — удивленно взглянув на него, сказала Нина Ивановна. «Нужно только хлеб купить. Не пойму, почему ты не хочешь помочь?» «Мам, не спрашивай об этом, ладно? Не пойду в магазин. Вот и все», — упрямо повторил Витя. Нина Ивановна недовольно пожала плечами и пошла переодеваться, чтобы самой пойти за хлебом. А Витя уныло побрел в свою комнату и, сев за стол, продолжил готовиться к завтрашним школьным занятиям. Ему было стыдно признаться маме в том, что он боится идти в сторону магазина по той причине, что в последнее время его там часто поджидает старшеклассник Генка и угрожает расправиться с ним. Генка был второгодником. Последний, 10 класс, он закончил очень плохо, поэтому его оставили учиться на второй год. Генку побаивались даже его одноклассники. Он был выше и сильнее всех и не боялся никого, даже учителей. А если кто-то из ребят все-таки решался ему противоречить, то он наказывал такого щелбанами, то есть больно щелкал смельчака двумя пальцами по голове. Учеников средних классов, в числе которых был и Витя, он презирал и не обращал на таких внимания, только иногда отбирал у них бутерброды, потому что постоянно был голоден. Но узнав о том, что Витя из верующей семьи, Генка стал насмехаться над ним, угрожая серьезной расправой. Часто он поджидал Витю около продуктового магазина, мимо которого непременно нужно было пройти по дороге в школу или в другие места. Заодно Генка выпрашивал деньги у покупателей, жалостливо сообщая им, что он сирота, но ему почти никто ничего не давал. Из-за страха перед Генкой Витя теперь пользовался обходной дорогой, на которой у него уходило много времени. Однажды утром Анатолий Иванович, Витин отец, спросил сына: «Почему ты стал выходить из дома так рано?» «Да мне...» — забормотал Витя и неуверенно закончил. «Просто хочу немного пройтись перед занятиями». Внимательно взглянув на него, отец спросил: «Сынок, может быть, у тебя какие-то трудности?» И Витя, вдруг расплакавшись, откровенно рассказал обо всем, что его беспокоило. А в конце добавил: «Этот Генка самый противный в нашей школе. Его все ненавидят, даже учителя. И я тоже». Анатолий Иванович спросил: «Скажи, как ты думаешь, а как бы относился к Гене Иисус Христос?» «Не знаю», — нахмурившись, ответил Витя. «Наверное, с такими, как Генка, Иисус никогда не встречался». «Это не так», — возразил Анатолий Иванович. «Он встречался с гораздо худшими людьми, но не испытывал к ним ненависти и побеждал зло добром». Витя возмущенно воскликнул: «Папа, ты просто не знаешь Генку. Его никогда и ничем не перевоспитаешь». Отец снова спросил: «Ты веришь Божьим словам?» «Конечно, верю», — ответил Витя. «Да, Божьи слова исполняются всегда», — подтвердил Анатолий Иванович. «Ты сейчас в страхе перед Геной, потому что побежден злом. Но если сделаешь ему добро, то будешь победителем зла». «Какое же добро я могу ему сделать?» — недоумевая, спросил Витя. «Подумай сам, но обязательно попроси помощи у Господа», — посоветовал отец и, попрощавшись с сыном, поспешил на работу. Нина Ивановна уже тоже ушла из дома. Взглянув на часы, Витя понял, что времени на обходную дорогу у него уже не осталось. Разговор с отцом заставил его задуматься, и он начал молиться. «Господи, прости меня, что я ненавидел Генку. Я тоже хочу победить зло добром, но даже не знаю, какое доброе дело я могу сделать своему врагу. Поэтому прошу тебя, помоги мне». После молитвы Витя с удивлением почувствовал, что у него совсем исчез страх перед Генкой. Выйдя из дома, он направился в сторону магазина. Еще издали Витя увидел своего обидчика, а тот, заметив его, помахал ему рукой, мол, не вздумай скрыться. Но Витя не собирался этого делать. Он быстро подошел к Генке, да еще и так близко, что тот от изумления шагнул назад и возмущенно спросил: «Эй, что с тобой? Разве ты не боишься меня?» «Нет, не боюсь», — спокойно ответил Витя и начал что-то доставать из своего рюкзака.
1: «Чего ты там копаешься?» — подозрительно наблюдая за ним, спросил Генка и тут же грозно добавил: «Все равно целехеньким от меня не уйдешь. Сейчас ты попробуешь моих щелбаны».
0: «Сначала возьми угощение», — добродушно предложил Витя, протягивая своему врагу большой бумажный пакет.
1: «Что это?» — удивленно спросил Генка,
0: а затем, не удержавшись, схватил протянутый ему пакет. Тут же, раскрыв его и заглянув внутрь, он растерянно произнес:
1: «Тут пирожки, что ли?»
0: «Да, с капустой и с мясом», — охотно объяснил Витя. «Они еще теплые. Мама утро напекла для меня на целый день, ведь сегодня у нас продленка».
1: «Точно, домашний, с мясом», — с наслаждением вдыхая вкусный аромат, подтвердил Генка. «Я такие, наверное, 100 лет не ел».
0: И тут же, встрепенувшись, спросил:
1: «Послушай, малец, а ты как же? Ведь на целый день без еды останешься».
0: «Ничего, так нужно», — ответил Витя. «Я по дороге из дома решил остаток дня побыть в посте. У меня есть важная нужда. А я вот без всякой нужды почти каждый день в посте», — вдруг с горечью заявил Генка.
1: «Почему?»
0: — удивленно спросил Витя.
1: «Потому что кончается на у», — передразнил его Генка.
0: Спохватившись, он достал пирожок и, закрыв глаза от удовольствия, почти мгновенно сживал его, а затем, поглощая пирожок за пирожком, объяснил: «Нас ведь у матери 7 по лавкам. Муж моей матери бросил нас насовсем».
1: «Муж твоей матери? То есть твой отец?» — уточнил Витя.
0: «Да какой он не отец!» — сузив от злости глаза, проговорил Генка и добавил: «Он мне теперь как нуль без палочки». Достав из пакета очередной пирожок, он вдруг внимательно посмотрел на Витю и спросил: «Слушай, малец, скажи честно, а почему это ты бояться меня перестал?»
1: «Сам не знаю», — искренне ответил Витя, «но после того, как я решил сделать тебе добро, страх пропал».
0: «А как тебе пришло в голову такое?
1: Сделать мне добро?»
0: Очень удивившись, спросил снова Генка. «В Библии написано, — объяснил Витя, — что зло можно победить только добром».
1: «Супер!»
0: — восхищенно воскликнул Генка и задумчиво добавил: «Такого я даже и не слышал никогда». Но тут же, хитро усмехнувшись, спросил: «А почему ты уверен, что этот принцип срабатывает?»
1: «Вот доем сейчас твои пирожки и надаю тебе щелбанов. Не боишься?»
0: «Нет, не боюсь», — ответил Витя, «потому что Божьи слова всегда исполняются».
1: «Вот это да!» — с восторгом выкрикнул Генка и, покровительственно положив руку на Вите на плечо, предложил: «Хочешь, я всем скажу, что ты мой друг, и тогда тебя никто никогда не тронет».
0: «Нет, Гена, спасибо», — ответил Витя, «я ведь под Божьей защитой. Ты лучше приходи к нам в гости, на мамины пирожки».
1: «О, вот это отличная идейка», — обрадованно произнес тот, но потом нерешительно добавил: «Только ты предупреди родителей, я ведь без некоторых слов разговаривать не могу. Привык уже. Да и одет я так себе».
0: «Ничего, все равно приходи», — дружески повторил Витя. С сожалением, заглянув в пустой пакет из-под пирожков, Гена ответил:
1: «Приду, не сомневайся. Ведь меня еще никто никогда в гости не приглашал. Но ты не думай, что я только из-за пирожков приду. Охота мне посмотреть на нормальную семью».
0: «В общем, мы будем ждать тебя», — подытожил Витя. «А теперь мне надо спешить. Я ведь и так только на 2-й урок успеваю. Придется писать объяснительную записку».
1: «Можешь написать, что я виноват в том, что ты опоздал», — неожиданно предложил Гена.
0: Витя с удивлением сказал: «Но тебя ведь тогда могут строго наказать. Не боишься?» «Нет», — улыбнувшись, ответил Гена. «Может, и у меня получится». «Как это ты сказал?» «А, вспомнил. Побеждать зло добром».
1: Как быть, когда обидит враг? Христос сказал нам сделать так. От сердца все ему простить, не мстить, не злиться, но любить. Когда же ответишь злом на зло, то станет очень тяжело. Молись, и Бог тебе даст сил, чтоб ты обидчика простил. Смотри на Господа Христа, в Его смирении красота. Тому, кто ненавидит зло, быть победителем дано.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы будем читать седьмую главу, в которой Даниил рассказывает нам о видении четырех животных. Исторически, видение четырех животных из седьмой главы относится к первому году правления царя Валтасара, который правил Вавилонской империей в тот момент, когда армии персидского царя Дария подошли к городу, проникли в него через осушенный канал и положили конец владычеству Вавилона, этой золотой головы, увенчивающей всю мировую историю. Послушайте первый и второй стихи седьмой главы. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море». Из прочитанного текста мы узнаем, что Даниил записал этот сон. В это время Даниил не занимал в Вавилоне никакой должности, поэтому у него было много свободного времени, которое он посвящал изучению Слова Божьего и написанию своей книги. И первая часть книги, вероятно, тоже была составлена им в этот же самый период. Итак, в своем видении великий пророк Божий увидел, как четыре ветра небесных боролись на великом море. Что это за море? И что это за ветры? Конечно же, это море мировой истории и ветры общественных бурь, которые пытаются увести народы Земли в разные стороны. Мы с вами живем в окружении не только природных стихий. Вокруг нас бушуют общественные стихии, отвлекающие нас от Бога и увлекающие то в одну, то в другую сторону. И сейчас мы живем в период, когда эти стихии подготавливают приход Антихриста, который поведет за собой все человечество и установит на земле свою власть, противную Богу. Нет нужды доказывать, что обломки Римской империи, развалившиеся почти что 2000 лет назад, сейчас тяготеют к воссоединению. Несмотря на различия в идеологии, несмотря на разные формы правления и разные отношения к жизни, народы Европы объединяются. Обратите внимание, как похоже описанное здесь буйство стихий на современное положение мира. Вот почему я говорю, что мы близки к последним временам. Сегодня пробуждаются целые континенты. И все они требуют для себя места под солнцем. Народы, которые очень долго жили при первобытном строе, сегодня внезапно сталкиваются с благами цивилизации. Радио и ракеты — все это резко изменяет мышление народных масс. Возникают новые идеологии, и мир в отчаянии пытается избежать Третьей мировой войны. Вы когда-нибудь обращали внимание, как радио и телевидение пытаются промывать нам мозги? Мы ежедневно выслушиваем самую разнообразную пропаганду. Народ кормят пропагандой. Я признаю, что тоже участвую в этом процессе. Я пропагандирую Библию, Слово Божье. И мне хотелось бы внести свою лепту в возвещение Благой Вести, побудив каждого моего слушателя прочесть эту книгу и поверить в Господа Иисуса Христа. Однако люди откликаются на благодатный призыв Бога с большой неохотой. В седьмой главе Даниил рассказывает, как небольшому рогу удалось завладеть вниманием масс. Эта личность будет говорить высокомерно. Это будет человек, который служит сатане. Именно о нем Господь Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Эти слова Христа записаны в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 43.
Сегодня человечество много говорит о гуманизме, потому что гуманизм представляет собой теорию, которая прославляет человечество. Мы славим свое правительство, мы славим своих актеров, театра и кино, а они, в свою очередь, хвалят друг друга. Сегодня существуют люди, которые контролируют средства массовой информации. Мы чрезвычайно уважаем разнообразные зрелища, но забываем о том, что именно зрелище, и в частности театр, развратил древних греков, и он же, вкупе с кино, развращает нас сегодня. Благодаря обилию средств массовой информации и коммуникации, театром в нынешнем обществе стала практически вся наша жизнь. Молодые люди много говорят о свободе, но при этом они все одеваются одинаково, слушают одну и ту же музыку, и на самом деле они вовсе не свободны. Просто этим людям хорошо промывают мозги и убеждают в том, что они свободны. Настоящую же свободу они могут получить только, когда прислушаются к Слову Божьему. И Даниил в 7 главе своей книги описывает ужасную картину. Поймите меня правильно, я не утверждаю, что сейчас мы видим непосредственное исполнение этого пророчества. Я просто утверждаю, что ветры, предвещающие бурю, уже задули. Читаем далее, послушайте стихи 3 и 4. «И 4 больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Звери, которые выходят из моря, все разные. Лев, медведь, барс и зверь с 10 рогами. Несложно провести соответствие между этими животными и 4 частями истукана, которого Навуходоносор увидел во сне. Золотая голова и лев — это Вавилон, серебряная грудь и медведь — медийцы и персы, медный живот и барс — греко-македонская империя, а железные ноги и непонятный зверь — это Рим. 4 зверя символизируют 4 империи, в каждую из которых входило множество стран и народов. Лев с орлиными крыльями, о котором мы только что прочитали, обозначает Вавилон. И не только Вавилон, но и царя Навуходоносора, так как в 17 стихе сказано, что 4 зверя символизируют 4 царей. У льва орлиные крылья. Так что это необычный лев. Орлиные крылья указывают на стремительное перемещение вавилонских армий, а именно в такой быстроте и заключался секрет успеха всех великих держав в истории человечества. Когда генерала Натана Фореста из Теннесси спросили, как он выигрывает сражение, он ответил: «Побеждает тот, кто приходит первым с наибольшим количеством сил». Армии Навуходоносора двигались молниеносно, и благодаря этой способности он завоевал весь мир. Быстротой отличались также войска Александра Македонского, римских цезарей и, конечно же, Наполеона. Изобретение самолетов оказалось очень важным для исхода Первой мировой войны, и во Второй мировой победу одержали в значительной степени благодаря воздушным силам. Тот, кто движется быстрее, владеет миром. Эта истина относилась к Вавилону в далеком прошлом, и она же, вероятнее всего, определит будущее мира. Даниил пишет: «Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья». Очевидно, здесь речь идет о безумии Навуходоносора, когда тот забыл, кто он. А затем лев стал на ноги, как человек. Этим подразумевается восстановление царского положения царя.
Он превратился в животное и вел себя как животное, но потом исцелился, разум его восстановился, и он был снова здоров. И сердце человеческое дано ему. Мне кажется, что это относится к обращению Навуходоносора. Он познал живого истинного Бога. Итак, лев обозначает золотую голову, Вавилон. Сегодня этот великий город лежит в руинах, но, как говорил Иеремия, даже сами руины Вавилона красноречиво свидетельствуют нам о том, сколь славной и великолепной была империя. Мы можем видеть среди этих руин статуи гордых прекрасных львов. Лев был символом Вавилонской империи. Раскопки в Вавилоне показали, каким потрясающим был этот город когда-то. Висячие сады Вавилона были одним из семи чудес света. Навуходоносор женился на девушке из горного края и построил для нее эти висячие сады, чтобы она не тосковала по родине. Дело в том, что Вавилон располагался на равнине, совершенно плоской, а висячие сады были невероятно красивы. В Вавилоне был также громадный зиккурат, ступенчатая башня, на верхушке которой приносили в жертву людей. Почтовая система древнего Вавилона не имеет себе равных. У них был водопровод с медными трубами. Это были грамотные люди, и в городе существовала грандиозная библиотека. Город окружала стена высокая и такая широкая, что по ней могли проехать в ряд 4 колесницы. Голова идола из сна Навуходоносора, вся из золота, символизирует внешнее великолепие и славу этой передовой державы. Но лев — свирепое животное, и его образ напоминает нам, что Вавилон был жестокой языческой страной. Здесь уместно вспомнить и все те ужасы, о которых мы с вами узнали из 2 и 3 глав книги пророка Даниила. Читаем далее, послушайте стих 5. «И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань! Ешь мяса много». Медведь обозначает Медийско-Персидское царство, что соответствует серебряной груди и рукам из видения Навуходоносора. Медведь стоял с одной стороны, но у идола было 2 руки, которыми он владел одинаково, и обе они были сильны. Сначала ударила левая рука, медийцы, которые захватили Вавилон. Потом персы захватили Египет и остальную часть мира, ранее подчиненную Вавилону. И 3 клыка во рту у него. Это 3 царства, которые составили империю — Вавилон, Лидия и Египет. У медведя, в отличие от льва, крыльев не было, но ему была дана другая характеристика. Ему сказано было: «Встань, ешь мяса много». Армии медийцев и персов шли вперед, как громадный, грозный, ревущий медведь. Они даже брали с собой в поход свои семьи. Ксеркс привел в Грецию, в Фермопилы, армию в 300 000 человек и 300 кораблей. И потерпел поражение. Его флот погиб во время бури, потому что Богу тогда еще не было угодно, чтобы Восток был покорен Западом. Каким же был третий зверь? Он описан в 6 стихе. «Затем видел я, вот еще зверь, как барс, на спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Слово, которое переводится здесь как «барс», может также означать «леопарда» или «пантеру». Барс, неожиданно прыгающий на спину беззащитной жертвы, это греко-македонская империя Александра Великого.
Четыре птичьих крыла снова указывают на способность Александра двигаться стремительно и внезапно атаковать. По сравнению с ним, армия Навуходоносора выглядела как медленный товарный поезд, уступающий дорогу экспрессу. Все народы, которым удалось установить господство над миром, умели очень быстро перемещаться и нападать. Вот и сегодня мы накапливаем ракеты, пытаясь увеличить количество крыльев у страны. Четыре головы — это предсказание того, что империя Александра Македонского после его смерти в возрасте 30 с небольшим лет расколется на четыре части. Вавилон пал во время пьяной оргии, и Александра постигла та же судьба. Сегодня наш народ идет по тому же пути. Мы живем во времена, когда дружеские попойки и ежедневная бутылка пива считаются общепринятым делом. Мы не хотим, чтобы наша молодежь принимала наркотики, но о пьянстве никто ничего не говорит. А история неоднократно свидетельствовала о том, какой огромный вред может принести людям алкоголь. После смерти Александра Великого четверо генералов поделили созданную им империю, потому что никто из них не оказался способным контролировать ее целиком. Кассандр взял себе Македонию, Лисимах — Малую Азию, Селевк — Сирию, откуда впоследствии выйдет небольшой рог, Антиох Епифан, который учинил непревзойденное богохульство в Иерусалимском храме. И, наконец, Птолемею достался Египет, и из его рода потом произошла Клеопатра. В Писании не приводится история греко-македонского царства. Хронологически его существование относится к периоду между Ветхим и Новым Заветами. Это было время, когда верующие Палестины страдали от притеснений со стороны Египта и Сирии. Однако давайте вернемся к 7 главе Даниила и прочтем 7. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 4-й, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». Необычайный зверь с 10 рогами, как и железные ноги идола, увиденного во сне царем Навуходоносором, это Римская империя. 4-й зверь будет подробно описан в 19-28. Чтобы глубже разобраться, давайте прислушаемся к объяснению, которое дает нам Святой Дух, и не будем предаваться беспочвенным измышлениям в отношении этого животного. 4-му зверю пророк уделяет больше внимания, чем 3 другим вместе взятым. И этот раздел очень важен для нас, потому что мы живем во время 4-го зверя, то есть во время, когда его зубы и 10 рогов начинают проявлять свою силу. 4-й зверь совершенно не похож на 3 остальных, и ему посвящено отдельное видение. Я говорю так, чтобы вы яснее представили себе структуру 7 главы, поскольку в ней, по сути дела, описано не одно, а целых 3 видения. Первое видение касается 3 первых зверей, 2-е — 4-го зверя, а 3-е касается небес. Итак, на очереди разговор о 4-м звере. Конечно же, все остальные звери тоже необычные, но похожие на них встречаются и сегодня, в дикой природе или в зоопарках. Мы все когда-либо видели львов, медведей и барсов, но ни на суше, ни на море, ни в воздухе никому из нас не встречался зверь с 10 рогами. Лично мне он встречался только в книге пророка Даниила. И это действительно необычный зверь. Если бы вам когда-нибудь приснилось нечто подобное,
Вряд ли вы уснули бы снова, даже со снотворным. Я думаю, что тогда вы бы не смогли глаз сомкнуть до самого утра. Даниил пишет, что этот зверь страшный и ужасный, и весьма сильный. Да, Римская империя действительно была очень могущественна. Она внушала всем страх и трепет, и не была похожа ни на одну из держав, существовавших ранее. У него большие железные зубы, а у истукана в видении Навуходоносора были железные ноги. Уже 1000 лет железные ноги Рима сжимают горло этого мира. О Римской империи много сказано, и до сих пор историки восхищаются ей. Историк Джиббон сказал о ней: «Римская империя захватила весь мир, и когда она оказалась в руках одного какого-то человека, весь мир становился тюрьмой для его врагов. Сопротивление было невозможно, бежать было некуда». Другой автор, доктор Роберт Калвер, который написал чудесную книгу «Даниил, расшифровщик снов», отзывался о Римской империи так: 2000 лет назад Рим дал миру экуменическое единство, к которому стремится и которого не может достичь Организация Объединенных Наций. Попытки наших современников — это не что-то новое, а возрождение древнеримского идеала, который никогда не был полностью забыт со времен Августа. Римская империя просто распалась, но она жива по-прежнему во многих народах Европы, в жителях Средиземноморского побережья Европы и Северной Африки, во всех тех странах, которые некогда были частями Римской империи. Никто не наносил Риму поражения. Рим просто распался на много стран. Необычный зверь с 10 рогами явно соотносится с ногами истукана, на которых 10 пальцев. Но здесь речь идет уже не о происхождении Римской империи, а о последних временах, то есть об эпохе 10 рогов. В заключение нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы отметить, что видение и пророчество о 4-м звере особо важны для нас, потому что они еще не сбылись, то есть не дошли до своего исторического завершения. Видение 3 первых зверей исполнилось, причем буквально, а вместе с ним исполнились уже 3/4 этого пророчества из книги Даниила. И сейчас мы, очевидно, приближаемся к последним временам. До окончания земной истории остается только будущее, связанное с 10 рогами 4-го царства, которое уже появилось. И хотя Римская империя распалась, она обязательно восстанет в облике 10 меньших царств, а объединит их тот, кто в Слове Божьем назван Антихристом. Таковы основные вехи истории, ожидающие человечества. В следующий раз мы продолжим разговор о 4-м звере. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.